0: радио приглашает на дискотеку.
1: In Italy from Disco 80. Siamo in Russia, Mosca.
2: Oshiri.
1: Mon chéri.